0: Solo nosotros te ponemos éxitos imposibles de olvidar.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».